Я Аву, я Рауф, я Малик Амок, я Джулджалал ва Икрам, я Муксир, я Джами, я Гани, я Мугни. Я Мани, я Бар, я Нафи.